25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Могилеве 4 утра.
1: Двадцать пятого июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Двадцать пятого июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельным огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: Заглядом подей Могилевщины у студии Марина Касьянова. Доброй раницы. Старшыня Совета Республики Наталья Качанова провела селекторную нараду с членами Совета Республики по пытаниях сёлетней уборочной кампании. Ранее на селекторной нараде кіраўнік державы Александр Лукашенко указал на шэраг важных задач и проблемных моментов, за вырашэннем яких необходимо узмацнить контроль на усіх узроўнях и этапах. Як отзначила Наталья Качанова, уборка ураджаю – один из найважнейших периодов Украине, и от яе поспеху залежит многое. И у першую чаргу – харшовая бяспека. Старшыня Совета Республики нацелила удзельнікаў нарады на актыўную работу на местах, наведывать сельскохозяйственное предприятие и цікавиться ходом уборочной, нарыхтовкой кормов и промежковыми выниками, умовами работы людей и их настроем. Как заявил старшиня Могилевского областного совета депутатов, член Совета Республики Александр Горошкин, зараз вельми важная пора у жыцці державы, а тому заставаться у баку нельга. Задачи были поставлены и конкретизованы.
3: В эту работу должны включаться все 100%. Да, наши аграрии свою задачу знают, они к этому процессу тщательно готовились и сейчас на полях они, конечно, ударно трудятся. Наталья Ивановна конкретно и четко сказала. Задача депутатского корпуса. Мы можем организовать работу всей депутатской вертикали, в данном случае в области. Мы не контролирующие органы. Наша главная задача – бывать в этих трудовых коллективах и при необходимости, если нужна какая-то помощь, этот вопрос поднимать перед исполнительной властью и оказывать всяческую стороннюю помощь и поддержку. Я больше чем уверен, что у нас в Могилевской области аграрии со своей задачей справятся, но а мы в помощь, если такова помощь будет необходима.
4: Вопрос о трудовых мигрантов так или иначе касается любого региона, в том числе и, конечно, Могилевской области. Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, в некоторых предприятиях есть проблема с трудовыми ресурсами. Это объективная проблема. Поэтому, как один из выходов, который предложен был правительством, главой государства, это привлечение трудовых мигрантов. Здесь самое главное – создать условия для проживания тех людей, которые сюда приедут, обеспечить им работу, ну и, соответственно, контролировать ход их работы. И я думаю, что при выполнении всех этих правил и от этого направления тоже должен быть успех.
2: Каля 1000 машин будет задействовано у перевозцы збожа подчас уборочной у Могилевской области. Про гэта распавёў старшыня аблвыканкама Анатолий Сашенко по выниках селекторной нарады с президентом Беларуси. Старшыня аблвыканкама подкреслил, специалисты прогнозуют, что валовый сбор урожая на Могилевщине будет не ниже за узровень минулого года, а ён был неадренный. И для гэтага у регионе зроблено все необходимое, отзначил Анатолий Сашенко.
5: Виды на урожай у нас оптимистичные. Я думаю, вал прошлого года мы возьмем. Что касается остальных вопросов подготовки к комбайну, в этом году также неплохо мы сработали. Практически 100% комбайны подготовлены. 210 у нас зернотаков на сегодняшний день. 205 зернотаков исправны. Два мы отремонтируем, три будем консервировать. По разным причинам. Но с учетом того, что у нас мощность по переработке сушки зерна 72 тысячи, а дневной намолот 50-60 в районе 50 тысяч. То есть наши зернотака способны просушить и переработать все необходимое зерно. Машины на отвозку имеются, порядка 1000 машин у нас будет задействовано, 300 из них привлеченных, если быть точными, 307 привлеченных машин. Экипажи на всех зерноуборочных комбайнах есть, укомплектованы, 189 человек – это привлеченных с других организаций. И я хочу выразить слова благодарности руководителям тех организаций, которые вот в такой напряженный момент подставляют нам плечо.
2: Федерация профсоюзов Беларуси организовала горячую линию сезон уборки урожая. Это требует для оперативного вырашения проблем, которые возникают у аграриев. Могилевские профсоюзы уже третий год проводят горячую линию у период уборочной кампании. На все звонки специалисты реагуют оперативно и, когда потребуется, выезжают на место. Питания возникают разные – от оплаты працы до предоставления горячего харчевания. Тлумачит наместник старшини Могилевской областной профсоюзной организации Белорусского профессийного союза работников ОПК Надея Румянцева.
6: Уборочная кампания – это напряженное время, в которое особо важно обеспечивать технику безопасности, создавать благоприятные условия работы и быта для работников, задействованных в уборочной кампании.
2: Костюкович рыхтуются до Дня белорусского письменства. Тут 5 и 6 вересня пройдут уникальные культурные мероприемства. Праца кипит на всех объектах. Удельники и гости у урочистости познакомятся с новыми книжными выданиями.

0: Кремлёве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

0: 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Погоды. 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: С прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80222 240 888. Соберите ребенка в школу легко и

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобил.бай.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
3: О чем звезды напели, а страхит недели.
2: Звезды всегда готовы удивлять. Думаю, и вы готовы узнать, что ждет каждый знак зодиака на предстоящей неделе. С вами Ира Александрова. Поехали!
4: А страхит недели.
2: Овны – время взлетать над суетой и неясностями и открыться новым возможностям. Ваша энергия и желание перемен разгонят любые облака сомнений. Так что наслаждайтесь взаимными чувствами под ваш трек недели. «Мохито и Фарго» никому не отдам.

0: Тельцы, помните, что лето в году бывает нечасто. И если есть возможность отвлечься от будничной суеты, сделайте это. А ваше желание внести разнообразие в жизнь добавит приятных эмоций. Слушаем трек недели для Тельцов «Добро, юность».
1: Звук поставил.

молиться и помните, настоящая магия происходит здесь и сейчас. Откройтесь новым возможностям и не бойтесь настаивать на своих правилах игры. Оставьте старые обиды и сосредоточьтесь на позитивных моментах. Так вы найдете свое счастье. А ваш трек недели — Дункан Лоренс и Флетчер «Аркада».

0: Арав Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай. Астрохит
1: недели. Раки, вас ждет легкая, теплая во всех отношениях неделя. Смело беритесь за новое, удача на вашей стороне. А настроение поможет притянуть приятные встречи и хорошие новости. Пользуйтесь моментом. Под ваш трек недели. Хай-фай.

и даже если сейчас мечты кажутся далекими, у вас точно хватит сил и смелости их покорить. Сохраняйте веру в себя, и вы удивитесь, как много смогли достичь. А ваш трек недели – близки горы.

Девы, не стесняйтесь проявлять свои эмоции. Вы же смелые, умеете шутить, даже когда грустно. И поэтому будете вознаграждены. Звезды с вами. А ваш трек недели — «Корона» — «The Rhythm of the Night».

0: 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Знаете, весы, после тура по эмоциональным штормам имеете право быть счастливыми. Поверьте в чудеса и насладитесь процессом. Под ваш так недели, Вован, любовь рождает чудеса.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

скорпионы вдруг почувствуют силу и желание делать все по-своему и правильно. Смело выражайте свои идеи, не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открыть двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели — доктор Албан «It's My Life». It's

0: недели.
1: Стрельцы на предстоящей неделе будут особенно эмоциональными и страстными. Ваши чувства могут быть глубокими и настоящими. Смело открывайтесь новым ощущениям и не бойтесь проявлять свои желания. Эта неделя готовит для вас красивые и незабываемые моменты. Слушаем трек недели для стрельцов Элман и Мона «Черная любовь».

0: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: О чем звезды напели, а страхи недели.
4: Козероги, предстоящая неделя докажет вам, что жизнь полна возможностей, но для этого понадобится ваше желание. Не бойтесь ярко проявлять себя и делиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте и живите настолько насыщенно.

Водолеи, звезды провозгласили вас королем сердец на грядущей неделе. Ваша харизма будет притягивать взгляды, а страсть завораживать. Раскройте весь свой магнетизм и ловите восхищенные взгляды. Пусть фоном звучит ваш трек недели «Хок и Бейдж» «Hey, sexy lady».

Рыбы, знаете, иногда нужно приостановиться в бесконечном забеге обязанностей и обратить свое внимание на окружающих, на людей, вещи, места. Вокруг очень много интересного, уникального и красивого. А вы несетесь вперед, ничего не замечая. Замедлитесь с вашим треком недели «Джонни. Красивая».

0: все на сегодня. Это был «Астрохит недели. Звезды напели». Пусть звездные советы сделают вашу неделю суперпродуктивной. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрохит недели».
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусскую сторону всегда хорошо принимают в различных регионах мира, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и других. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает БЛТ. Эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко привел в пример договоренность о строительстве в Беларуси целлюлозно-картонного комбината, достигнутую с Оманом.
2: Что нам крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу, с воздуха перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. Договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с профессиональным праздником Днем пожарной службы. Об этом БЛТ сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Слова особой благодарности президент адресовал ветеранам, воспитавшим у молодого поколения уважительное отношение к славным традициям предшественников и тем, кто в эти часы на передовой борьбы с огненной стихией. В Беларуси с 1 августа на 6% увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это плановый перерасчет. С 1 августа по 31 января пособие на первого ребенка будет составлять чуть больше 1000 рублей. На второе и последующих детей – 1209 рублей. На ребенка-инвалида – 1360 рублей. Происшествием один человек погиб и 5 доставлены в больницу в результате ДТП в Быховском районе. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Накануне вечером вблизи деревни Грони 62-летний водитель ровера по предварительной информации не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Тойотой, которая от удара столкнулась со встречным УАЗом Патриотом. В результате ДТП водитель ровера погиб на месте, а 2 его пассажира, водитель Тойоты и 2 пассажира УАЗа доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка. К другим темам. Церемония открытия 15-го музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка» состоялась накануне вечером на Чигиринском водохранилище. Любимые хиты исполнители, премьера новых песен, дружеское теплое общение артистов и публики – все это было на церемонии открытия. Сегодня праздник продолжился соревнованиями по рыбной ловле и пляжному волейболу, выступлениями конкурсантов и исполнителей. И в завершение открытый региональный фестиваль «Сынофест 2026» проходит в деревне Чигиринка Кировского района. А праздник начался с аутентичного обряда «Сенный пояс». Одно из главных событий дня – соревнования по козьбе на скорость и стогованию сена. В течение дня на площадках фестиваля работают выставки соломенных фигур, ярмарки сувениров, мастер-классы по созданию кукол и конкурс блюд белорусской кухни. Также гостей ждут фольклорный концерт, конкурсы комоды и плетение венков. Завершится фестиваль вечерней дискотекой. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Только что моя коллега рассказала нам, что вроде какие-то дожди ожидаются и, может быть, даже грозы, но, честно вам скажу, пока солнце сияет и день вроде как обещает быть достаточно теплым. И если сегодня вы вне дома проводите субботу, то обязательно проверяйте запасы водички, мысленно намечайте ближайшие точки с мороженым, выбирайте легкую дышащую одежду и вообще готовьтесь наслаждаться прекрасным таким стандартным летним днем. Всем желаю отличного настроения. До самого вечера. Тина Павлова вместе с вами.

дома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

Суббота – тот самый день, когда с самого утра уже понимаешь, завтра не понедельник, поэтому сегодня я вам советую расслабиться, друзья мои, дела ваши никуда не убегут. Но если уж вам обязательно нужно куда-нибудь пойти, пойдите на пляж. На текущей неделе санитарно-эпидемиологические службы проверили безопасность воды в водоемах Могилевской области и сообщили результаты. В настоящее время продолжают действовать ранее введенные ограничения. Например, ограничено купание детей на городском пляже реки Днепр в Могилеве, на участке прибрежной зоны залива реки Днепр в районе улицы Фатина, на пляже пруда деревни Вильчицы, это уже Могилевский район, а также на пляже реки Днепр в агрогородке Полыковичи, а также в зоне отдыха на водохранилище Руде, это деревни Городни Могилевского района. Кроме того, приостановлено купание и детей, и взрослых на городском пляже вблизи ледовой арены в Шклове. А вот без ограничений можно купаться на Святом озере, на Печерском водохранилище, на пляже на Бродах, это улица Заречная в Могилеве, да и вообще большинство других оборудованных зон отдыха по районам области открыты для отдыха. Ну а вот что там по погоде, предлагаю послушать прямо сейчас.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Знаете, друзья, сегодня суббота, и я считаю, что суббота – это лучший день для отдыха. Вот если ваш день с утра вдруг почему-то не сложился, вы раньше времени не расстраивайтесь, потому что я уверена, что финал дня точно вас должен порадовать. Поэтому предлагаю оставаться в компании на волне радио Могилев, отбросив все плохие мысли куда-нибудь подальше, а делиться только хорошими, особенно в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: бесконечность.
1: В Могилеве 13 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусские предприятия в начале года неплохо сработали по экспорту. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. В ходе большого визита в адрес нашей страны также было высказано немало добрых слов и обозначено планов, отметил Александр Лукашенко. Вместе с тем давно известно, что для успешного освоения рынков, особенно дальних, простой торговли сегодня мало. Задачи решаются через кооперацию, вынос фишингового производства ближе к потребителям, финишного производства, создания на месте своих или совместных объектов логистики и производств.
3: Инструментарий для достижения этих целей имеется, причем многое сделано за последние месяцы. Заложили инвестиционную составляющую в программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги и прежде всего Африки на 26-30 год. С Китаем с 1 января этого года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В мае принята новая директива президента с четким акцентом на

0: миллиардов долларов для привлечения инвесторов. В июне 26 года Совет Министров наконец утвердил стратегию развития мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах СНГ и дальние дуги. Без этого никуда. Никто вашу технику покупать не будет, если он не будет видеть, что там можно ее подремонтировать, гарантийное обслуживание осуществить и обслуживать в перспективе. Эти документы не должны лежать мертвым грузом, должны стать руководством к действию, причем к немедленному действию, без волокиты. По моим ощущениям, разворачиваемся все равно крайне туго.
1: Около 70 тысяч рублей изъято у двоих задержанных курьеров-аферистов за сутки, сообщили Белта МВД. За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников, органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано 10 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимы от настоящих. Заблокирована возможность платежей в адрес 70 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 99 счетам. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону – прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102. Белорусский байдарочник Денис Ермоленко стал чемпионом Европы среди молодежи, передает Белта. На чемпионате Венгрии наш спортсмен стал лучшим на континенте в возрастной категории до 23 лет на дистанции 1000 метров на байдарке-одиночке. Также в утренней программе белорусские гребцы завоевали два серебра. На той же дистанции в 1 километр отличились байдарочник Георгий Ворожун и каноист Максим Муравист. И в завершение. На Чигиринском водохранилище в Выховском районе продолжается музыкальный фестиваль «Большая Барт-рыбалка». Сегодня основной день творческого праздника. Программа фестиваля сегодня насыщена разнообразными тематическими локациями. Рано утром тут начались рыболовные соревнования. Еще одна традиционная активность – открытый турнир по пляжному волейболу. Одна из важных частей «Большой Барт-рыбалки» – конкурс авторской песни и поэзии «Свой круг». В палаточном городке оборудована лесная сцена. Фестиваль сегодня будет длиться до самой поздней ночи. Впереди целый день творчества, активности, а завершится Барт-рыбалка завтра Барт-марафоном. До встречи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
2: Новости! Привет, побед!
3: Слушай и поздравляю! Поздравляю и слушай!
4: Последняя июльская суббота, друзья. Я рада, если вы проводите ее вместе с нами на волне радио Могилев. Приветствую всех в программе «Привет в обед». Знаете, если вы сегодня еще не успели сказать что-то приятное своим родным и близким, бабуле на дачу привет передать или приятного аппетита пожелать кому-то, не упускайте возможность сделать это в ближайший час. Ваши сообщения жду на короткий номер для СМС 9940, а также в Вайбер на номер 5686-176, код 44.

0: Каравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Наши хиты.

0: время начинать зачитывать ваше послание, что я и делаю с большим удовольствием. Итак, у меня есть привет маме Ларисе Юрьевне, жене Жене и сыну Мишке. Всем хорошего настроения, пишет Николай, и мы с удовольствием ваш приветик передаем. Дальше поздравления для мужа любимого Игоря Савицкого, ваша супруга Ирина, сыновья Иван и Константин, а также ваши родные и близкие поздравляют вас с праздником, желают вам всех благ, исполнения всех желаний и задумок, ну а самое главное – здоровья, а тыл у вас надежный. Мы тоже с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Уважаемый Игорь, всех благ вам, успехов, удачи и всего только самого наилучшего пожелаем от души. Еще у меня есть привет коллегам Александру и Михаилу. А себя хочу с выходным поздравить, пишет нам Павел. Мы вас тоже с этим поздравляем. Выходные, знаете, это всегда хорошо. Иногда даже вот мысли о том, что кто-то работает, а ты нет, они как-то греют душу, знаете ли. Но никогда не нужно забывать о том, что бывает и наоборот. Поэтому всем, кто работает, друзья, знаете, я вместе с вами. Ну а тем, кто отдыхает, пожелаю, конечно, хорошей субботы.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

скоро в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: поздравляй и слушай. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.
1: Ну что, я готова продолжать зачитывать ваше послание. Очень здорово, что вы делитесь вашим хорошим настроением. Здравствуйте, любимое радио. Очень хочется передать привет дачникам в Бобруйске, а именно семье Бельских, девочкам Наташе и Женечке Безун, мальчикам Лапо, Артуру Куликову. Приятных выходных всем. Люблю вас, ваш Лена. И вам, Леночка, тоже большущий привет лично от меня. Дальше. Любимое радио, передайте, пожалуйста, привет любимым маме и тете, которые на даче варят вишневое варенье. Я уже еду, пишет Катерина. Знаете, мне тоже хочется сказать, выезжаю. Вишневое варенье. Что-то в этом есть настолько прекрасное, насколько только возможно в русском языке соединиться такие слова. Обожаю вишню, обожаю варенье. Вашей маме и тете большущий привет. Ну и, конечно, приятного чаепития в будущем с вкусным вареньем пожелаю от души. Дальше хочу передать привет моим друзьям, которые приехали, чтобы отдохнуть, а сейчас помогают восстанавливать забор на нашей даче. Вы супер, пишет Наташа. Ну, вы знаете, вот хороший отдых, он, я считаю, должен включать в себя и какие-то элементы труда. Поэтому здорово, что вы там не просто вот валяетесь где-то на травке под солнышком, но еще и, так сказать, физически тоже работаете. Я уверена, что рано или поздно забор будет восстановлен, дружба окрепнет, ну а хороший обед, он наверняка тоже последует, потому что я считаю, что на даче вообще любая еда, это всегда хорошо. Ну что, продолжайте делиться вашим настроением, ну а я с удовольствием все это зачитаю.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман, ветер южный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

Ну что ж, продолжается наша программа, а я продолжаю делиться вашими приветами. Здравствуйте, Радио Могилев. Мы на даче. Привет нашей компании Ире, Владу, Андрею, Сашке, Юле и собакам Баксу и Мусе. У нас в планах шашлыки и танцы. Всем летнего настроения желает Артем. Слушайте, ну я прям чувствую вот эту вашу летнюю прекрасную атмосферу. Желаю вам отличных выходных. Дальше Аня нам написала. Хочу поздравить с окончанием ремонта своих родителей Наталью и Петра. Дом готов. Мы это сделали. Ура! Впереди новоселье. Вот это новость. Вот это действительно, я вас поздравляю от души. Новый дом, новое жилище. Вообще, когда вот такие масштабные мероприятия заканчиваются, с одной стороны, какое-то облегчение внутри, а с другой стороны, где-то немножечко даже какая-то грусть. Ну, от того, что, наверное, вот какая-то наступает новая полоса в жизни. Но это прекрасно. Я желаю вам уюта, спокойствия, тепла в вашем новом доме. И еще один привет родным в Костюкович передает Оля и желает хороших выходных и отличного урожая яблок. Вот, кстати, должна заметить, мне лично кажется, ну, по крайней мере, среди тех яблонь, которые я встречаю на своем пути, когда где-то гуляю, что урожай яблок в этом году, наверное, будет очень и очень хорошим. Поэтому все, у кого яблони есть и кто ждал, я надеюсь, что у вас с урожаем все в порядке. Ну, а у нас еще есть немного времени для того, чтобы вы успели передать приветик, признаться в своих чувствах, поделиться планами и просто хорошим настроением.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: На часах 13.56, друзья, это значит, что программа «Привет в обед» закрывает свои гостеприимные двери, но это ненадолго, вечером, ведь сегодня же суббота, мы с вами обязательно пообщаемся еще раз уже в нашей вечерней традиционной программе «Двухкассетник». Ну а пока настроение лето, на душе солнечно, в эфире тепло, в следующем часе продолжим дарить вам исключительно хорошие эмоции, делиться прекрасной музыкой. Я беру небольшой перерыв, услышимся здесь же после 15 часов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не топить бюрократию, важные для страны инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ее ускорению.
2: Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример. История с проектом нового целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слово расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну, два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать. А давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Договоренность на высшем уровне давно достигнута, а мы утонули в бюрократии.
1: Белорусские пожарные обладают самыми современными образцами техники, экипировки и снаряжения, которые не уступают зарубежным аналогам. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович во время торжественного мероприятия, посвященного Дню пожарной службы Беларуси, передает Белта. Главным фактором успешной работы МЧС являются люди-патриоты нашей страны, которые служат примером героического выполнения своих задач, профессионализма, умений и навыков. Это люди, чей труд является ежедневным подвигом, отметил госсекретарь. Микроавтобус, предположительно, с белорусами попал в ДТП в Батуми, Грузия. Два человека погибли, 7 пострадали, сообщает Белта со ссылкой на грузинские СМИ. Пострадавшие доставлены в различные клиники Батуми. Авария произошла сегодня утром. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на улице Гаргеладзе. Ведется расследование в связи с нарушением правил дорожного движения. В МИД Беларуси корреспонденту Белта сообщили, что появившуюся в СМИ информацию проверяют. Белорусская байдарочница Юлия Ходько стала второй на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи, которая проходит в Венгрии, сообщает Белта. А белоруска завоевала медаль в байдарке-одиночке на 1000 метров в категории У-18. Обладательницей золота стала Барбара Янотова из Чехии. А в этом же виде программы у девушек до 23 лет наша Дарья Ключинская заняла в финале 8-ю позицию. Ранее чемпионом Европы среди молодежи на этой дистанции стал белорус Денис Ермоленко. Всего участие в континентальном форуме принимают гребцы из 38 стран. И в завершение, в этом году Большая Барт-рыбалка добавилась новыми гастрономическими локациями и дегустации от ведущих предприятий Быховского района и Могилевской области. Домашнее блюдо от участников конкурса. В этом году здесь впервые проходит районный гастрономический конкурс «Бульба-саммит». Команда не только представляет свои угощения, приготовленные дома, но и готовят на открытом огне блюда из картофеля. Тут и жареная картошка, и фри прямо из казана, картошка со шкварками, разнообразие рецептов и блюд. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В Цуме есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Польша внимательно изучает поступившую из Беларуси информацию о готовящемся на польской территории теракте. Об этом накануне заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Белта со ссылкой на польские СМИ. Мы пока изучаем поступившую информацию. Мы очень серьезно относимся к каждому предупреждению о теракте. Наши службы проверяют их, заявил Сикорский. 23 июля МИД Беларуси передал временному поверенному в делах Польши информацию о подготовке теракта на польской территории. Прокуратура Могилевской области обеспечила добровольное возмещение ущерба государству на сумму более 164 тысяч рублей. Для возможного урегулирования спора до подачи заявлений в суд прокуроры в ходе досудебных проверок проводили опросы виновных в причинении ущерба и предоставляли им возможность погасить задолженность добровольно. В результате 149 потенциальных ответчиков добровольно возместили указанную сумму. Среди них выпускник БГСХ, который не отработал по распределению, был уволен за прогул, и руководитель учреждения образования из Черьковского района, рассказала официальная представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: По требованию прокурора Горецкого района выпускник БГСХ в добровольном порядке возместил в республиканский бюджет средства, затраченные на его обучение, в размере почти 16 200 рублей. В Черьковском районе в ходе проверки установлено, что по вине руководителя учреждения образования допущено хранение старой мебели в несанкционированных мест, что нарушило требования законодательства об обращении с отходами. За причиненный окружающей среде вред директор возместил 3000 рублей в добровольном порядке.
0: Команда Беларуси в групповых упражнениях победила на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза» Гран-при Хелена Валери, сообщает Белта, пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики. Традиционное соревнование принимает столичный дворец художественной гимнастики. Первыми сильнейших многоборья определили спортсменки в групповых упражнениях. Золото завоевала национальная команда Беларуси. В нынешнем сезоне наши девушки становились призерами чемпионата Европы и этапов Кубка мира. И в завершение, самый большой в Беларуси платок подарили Бресту, передает Белта. Областной центр в эти дни отмечает 1007-летие города. Одно из ярких событий – пятый фестиваль моды и стиля «Лукбук». В Бресту в разгар фэшн-шоу преподнесли подарок – самый большой платок в стране. Полотно размером 8 на 8 метров выполнено из искусственного шелка в теплых оттенках. На нем изображены силуэты архитектурных достопримечательностей Бреста, памятник тысячелетию города, конские ворота Брестской крепости, шпиль железнодорожного вокзала, здание Брестского академического театра драмы, стилизованного фонари. Финальный штрих – парящие аисты и надпись «Любимый Брест». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: Знаете, суббота хороша тем, что ее вот ничем не исправить.

испортить, как мне кажется. Поэтому пусть ваш день проходит как нужно. А даже если не очень, просто наслаждайтесь хорошей музыкой, погодой, тем, что лето продолжается. А завтра тоже выходной. Как и обещала, возвращаюсь в эфир и продолжаю оставаться на страже вашего настроения. Всем доброго дня!

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью утро местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. И днем плюс 24, плюс 28. В понедельник местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 30. Во вторник местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

0: были 4 минуты от The Police. Грусти и ностальгии, я бы даже сказала. И пусть они будут единственными за сегодня. А вообще, я вам скажу, что 25 июля — это повод отпраздновать День малины или День вне времени. А еще сегодня День кулинаров, День зубного техника, День беспричинности. В общем, богатой выдалась эта суббота на разные праздники. Так что поводов много. Я бы сказала, можно с утра и до вечера что-нибудь отмечать. Ну, а я пожелаю вам исключительно хорошего настроения. Теперь у вас просто не отвертеться. В общем, выбирайте себе праздник по душе и каким-нибудь незамысловатым образом, например, День малины, как мне кажется, лучше всего отмечать в обнимку с банкой малины. Так что придумывайте свои какие-то интересные поводы для того, чтобы одному или с друзьями, или с родными и близкими собраться что-нибудь отметить. И тогда, поверьте, никакая грусть вам не страшна.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. А об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. Говоря о том, что интересует зарубежных партнеров, Александр Лукашенко назвал сборочное производство и сервисные центры. Также, как Беларусь тянет к себе автопроизводителей, мы видим, что и нас туда приглашают. Это хорошо. Однако не во всех случаях достаточно внести в капитал совместных компаний интеллектуальную собственность. Как и Беларусь, этим странам нужны живые инвестиции и средства для строительства новых предприятий по нашим технологиям, констатировал Александр Лукашенко.
1: Пока, например, в Африке у нас получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочное производство сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. Нам надо четко определиться в правительстве, куда в Африке мы должны идти. Запад, Восток, на юге предприятия или на

0: дан нам идти. Конечно, после Зимбабве готовы с нами сотрудничать все африканские страны. Мы готовы поставлять им свои технологии, свою технику, помогать с кадрами и прочее. Но денег у нас не хватит, чтобы создавать там опорные какие-то пункты в виде каких-то предприятий. Но надо стараться охватить это. Тогда с нами будут сотрудничать еще и потому, что мы можем и российские компании через себя выводить на африканский рынок.
1: Словакия заинтересована в том, чтобы отношения с Беларусью были лучше и результативнее. Об этом Белта заявил посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш. В Бресте в дне празднования Дня города и в канун 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков организовали международную конференцию «Память без границ». Нам надо не только на уровне большой политики выстраивать отношения, но и на уровне регионов, считает посол. По его словам, словацкая страна рада видеть у себя белорусов. Мы делаем все, чтобы облегчить получение визы, чтобы люди ездили к нам не только зимой на лыжах покататься, но и летом, почему? Подчеркнул дипломат. В Минске определились победители первого дня международного минского триатлона, собравшего участников из 13 стран, сообщает Белта. В первый день мероприятия состоялись соревнования в четырех видах беговой программы и на трех плавательных дистанциях. Две победы одержала Алина Синевич, которая неделю назад стала чемпионкой Европы по акватлону среди молодежи. Сегодня 22-летняя белоруска выиграла забег «Леди Ран» на 3 километра, после чего победила в женском заплыве на 750 метров. У мужчин в беге на 10 километров золото взял новоиспеченный чемпион Беларуси на этой дистанции Никита Чаховский. Завтра Минск примет соревнования по триатлону в классическом формате плавания плюс велогонка плюс бег. И в завершение открытие новой скульптуры и закладка новых именных валунов прошла на музыкальном фестивале «Большая бард-рыбалка». Скульптор Александр Меньков создал скульптуру гитариста, у которого из кармана торчит хвост золотой рыбки. Эта скульптура объединяет в себе основные посылы праздника – музыка и рыбалка. У основания скульптуры – именные валуны. Они посвящены Владиславу Мисевичу, Эдуарду Ханко и Валентину Ковалеву, которые внесли большой вклад в развитие авторской песни. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. А завтра в Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: Вот как бы не хотелось признавать, но время в выходные почему-то всегда течет как будто бы гораздо быстрее, чем в любой другой рабочий день. Вот, казалось бы, время на часах 16:04, а у меня ощущение, что вот буквально же только-только утро было. Позавтракали, а вот оно, пожалуйста, уже день как будто бы постепенно к вечеру идет. Оглянуться не успеем, там уже воскресенье, и оп, через 6 недель нас ожидает осень. Ах, не хочется про это говорить, конечно, но, с другой стороны, раз уж нам не под силу останавливать время, то как минимум нам под силу то, чем это самое время наполнять. И я всегда предлагаю быть в хорошем настроении и производить вокруг себя как можно больше добрых дел, чтобы потом было что вспоминать.

0: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80222 240 888.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: же все с вами знаем, что люди делятся на два типа, да? Кофе или чай, огурцы или помидоры, дыня или арбуз. И вот если про арбуз мы как будто бы уже знаем, взяли, постучали, звонки, значит, берем, то вот с дыней что делать? А я вам расскажу. Оказывается, дыня – это некая антитеза арбузу. Во-первых, плод должен иметь сильный запах, а вот при постукивании абсолютно не должен напоминать вот этот колокольный звон. Если она звенит, то она явно не спелая. Значит, кладем обратно. Дыня должна пахнуть, причем, если она вообще ничем не пахнет, то по вкусу будет, ну, огурец огурцом. Ну, а по консистенции дыня должна быть достаточно плотной, по краям мягковатой, ну, то есть вот края чуть менее упругие, чем центральная часть. И если вы все вот это вместе нашли в одной дыне, значит, однозначно она точно будет вкусная. Кстати, интересно, вот среди наших слушателей все-таки больше люди делятся на кого? На тех, кто любит арбузы, или тех, кто любит дыни?
1: Радио Могилев.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Знаете, я вот уверена, что мои ровесники не дадут соврать, что еще пару-тройку десятков лет назад поездка на дачу воспринималась, ну, чуть ли не как наказание. Ну, потому что ты знал, что вот эти грядки, это все нужно пропалывать с утра, вот отсюда и до обеда, а потом еще и до самого вечера. И в целом дача воспринималась, ну, больше не как отдых, а, наверное, все-таки как такой достаточно тяжелый труд. И знаете что? Я была уверена, что, ну, никогда в жизни я не захочу себе никакую дачу, и вообще это абсолютно не мое. И что же случилось, когда я, наконец, выросла? Я думаю, тут угадывать не нужно. Конечно, здорово, что сейчас дача не воспринимается как вот какое-то место, куда тебя завезут, выбросят и скажут «работай». Нет, сейчас это хороший отдых, это возможность побыть с родными и близкими, это возможность подышать свежим воздухом. И даже если дачи у вас нет, ничего страшного. Можно просто куда-нибудь за город отправиться хотя бы на несколько часов. И не обязательно готовить какие-то традиционные шашлыки, хотя это тоже хорошая идея. Вместо этого можно, ну, например, устроить пикник, прогуляться по лесу, искупаться, в конце концов. И в отличие от традиционной поездки на дачу, если у вас все-таки есть там что-то, что нужно пропалывать, вместо этого можно просто вдоволь наговориться друг с другом и провести приятное время. В общем, наверное, каждому из нас выбирать, какое именно времяпрепровождение вы почитаете в выходные. Но знаете одно, чем бы вы ни были заняты, где бы вы ни находились, радио Могилев всегда готово вас поддержать и составить вам компанию.
1: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Не заволокитить, не забюрократизировать, а двигаться вперед. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Передает Белта. Мы должны точно определиться, куда нам идти. Есть возможность совместной работы на рынке Африки с российскими партнерами, что также является одним из перспективных направлений и преимуществ сотрудничества со странами этого региона. В ряде африканских стран инвестпроекты порой реализуются участниками, которые могут быть ограничены в ресурсах. Поэтому государство должно работать, сказал Александр Лукашенко.
2: Белорусские комплектующие, лицензионные платежи, прибыль от реализации – это для нас важно. Трактор МТЗ в Пакистане и Африке работает 20-30 лет. За это срок оригинальными запчастями, шинами, расходными материалами к нему выручку, как и что, можно получить за таких два трактора. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынках в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам. Не очень видна роль Национального банка в этом процессе. Вместе с правительством Национальный банк отвечает за экономический рост, важнейшей частью которого являются эффективные инвестиции. Знаю главную отговорку, когда речь идет о бюджетных деньгах, тем более о резервах. Финансисты сразу кивают на производственников. Нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Ну так прорабатывайте. Поэтому считайте вместе с Банком развития. В конце концов, речь идет о 3-5, но пусть 10 проектов в год.
1: В Беларуси с 1 августа на 6% увеличится размер пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это плановый перерасчет. С 1 августа по 31 января пособие на первого ребенка будет составлять чуть больше 1000 рублей. На второе и последующих детей 1209 рублей. На ребенка-инвалида 1360 рублей. Более 60 школьных базаров будут организованы на Могилевщине в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки. Старт 1 августа. Традиционно будет организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар будет работать возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. В Бобруйске школьная ярмарка развернется на своем привычном месте на пешеходке «Социалистическая» от Карла Маркса до Дзержинского. Школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник. И в завершение, китайские ученые создали робота-паука для спасательных операций на воде. Об этом сообщает Белта, ссылаясь на зарубежный источник. Ученые вдохновились пауком-охотником, который обладает длинными ногами, что позволяет ему распределять вес тела и передвигаться по поверхности прудов, озер, медленно текущих ручьев и некоторых других водоемов благодаря поверхностному натяжению. Новый робот также оснащен 4 конечностями. Его движение планируется алгоритмами, которые направляют робота и стабилизируют его при движении по воде. На испытаниях модель продемонстрировала высокую маневренность и точность движения, эффективность при проведении спасательных работ как в помещении, так и на открытом воздухе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
3: Вот я всегда говорю, что неважно, где вы находитесь и чем вы заняты, главное, чтобы рядом была хорошая компания. До 21.00 вам грозится остаться в моей. Посему скажу вам привет. С вами по-прежнему Тина Павлова. Продолжаем двигаться в едином ритме. Наслаждаемся летним днем последней июльской субботы. Да, и вообще чем угодно. Солнцем, чашечкой чая, ароматными арбузами. А может быть, кто-то уже собрал вкусную малину. Неважно. Просто подарите себе и тем, кто вам дорог, хорошее настроение и оставайтесь в нашей компании. Компании.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Сан-Франциско.

0: 17:48, уже, в принципе, можно сказать всем добрый вечер. Он начинается, и летний вечер, он же совершенно иной, чем любой другой в любое время года. Потому что, во-первых, летние вечера длятся дольше. Во-вторых, потому что тепло, потому что можно заниматься чем угодно, чем хочется, особенно если это еще и выходные. Так что, если ваша суббота – это выходной день, если вы, в принципе, уже все дела переделали и готовы наконец-то отдыхать, самое время это сделать. Я лично беру небольшой перерыв. Мы с вами услышимся здесь же буквально через час с небольшим. Для чего? Да для того, чтобы собраться все вместе на двухчасовой двухкассетник и, наконец-то, плотненько субботним вечером пообщаться, ну и, конечно, послушать хорошую музыку. Так что далеко не убегайте. Обязательно услышимся.
1: Радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. МИД Беларуси подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми, Грузия, сообщает Белта. Столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу, произошло сегодня. В результате ДТП погибли два туриста. Женщина 1983 года рождения, мужчина 1963 года рождения. Еще 12 человек с травмами средней легкой степени тяжести были доставлены в больницы, сообщили в МИД. На текущий момент 5 пострадавших остаются в стационарах, 7 выписаны. Посольство Беларуси в Грузии поддерживает связь с родственниками погибших. Консул незамедлительно выехал на место происшествия и будет находиться там для координации помощи белорусским гражданам. На 6 пляжах Могилевской области продолжают действовать ограничения на купание. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За последнюю неделю отобрано 84 пробы воды открытых водоемов. Проб, не соответствующих по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, не выявлено. По-прежнему ограничено купание детей на городском пляже и на заливе Днепра на Фатино в Могилеве, в Могилевском районе на пляже пруда деревни Вильщица, на пляже Днепра в агрогородке Палаковичи, на водохранилище Руде, деревни Городня. Кроме того, приостановлено купание детей и взрослых на городском пляже в Шклове. Этнопраздник у гостя Дорадимичева проходит сегодня в Щелском районе на площадке возле Замковой горы агрогородка Радомля. В программе театрализованные действия с участием клубов исторической реконструкции, связанные с бытом племени Радимичей, обряды, ритуалы добычи живого огня, а также тематический концерт с участием фольклорных ансамблей, конкурс «Радимицкие забавы», работа музея под открытым небом, выставки-продажи умельцев, мастеров и ремесленников, интерактивная зона для разных возрастов, аттракционов в духе раннего средневековья. И в завершении городской этапа молодежного конкурса «Автоледи-2026» пройдет в Могилеве 29 июля. Об этом сообщили в БРСМ. Конкурс приурочен году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Программа обещает быть насыщенной. Сначала участницы представят творческие номера визитной карточки, где расскажут о себе и презентуют свои автомобили. Затем девушкам предстоит показать высший пилотаж на автодроме. После пройдут тестирование на знание правил дорожного движения. А лучшие участницы городского этапа получат право представить Могилев на областном финале. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +24, +28. Сейчас в Могилеве +23.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Я Паша, слушаю радио Могилев.
1: Я Настя, слушаю радио Могилев.
2: Если спросят, какое радио слушаешь, отличный ответ – радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Play Market – первый белорусский онлайн-радиоплеер. И получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.

0: самого летнего, солнечного, теплого вечера всем, кто сейчас настроил свои радиоприемники на волну радио Могилев. Ближайшие два часа объявляю общий сбор тем, кто любит проверенную временем музыку, кто готов танцевать и подпевать, и еще между делом делиться своим хорошим настроением. Передавайте привет и поздравляйте своих родных и близких, просто рассказывайте про планы на выходные. Именно для этого мы и придумали двухкассетник, друзья. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 5686 176, код 44, готов к приему ваших сообщений. У микрофона Тина Павлова. Всем добрый вечер.
1: Двухкассетник.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.
5: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Ну что, самое время начинать. Итак, есть сообщения, и это меня очень радует, и их немало. Добрый вечер, любимое радио, в этот прекрасный субботний вечер. Хочу передать привет своему мужу Юрию и любимому Бушику на базу отдыха Поповцы. Хорошего настроения, позитивных эмоций и, самое главное, наслаждаться каждой минутой своей жизни. Спасибо за то, что вы у меня есть. Люблю вас выше неба. Подпись Януська. Вам, Януська, тоже хорошего вечера пожелаю от души. Дальше привет моей любимой радиостанции. Прошу вас передать привет и поздравления моему лучшему другу Виктору с рождением внука и пожелать всем родным всего доброго, а малышу крепкого здоровья и благополучия в жизни от Андрея. Поздравления, мы с удовольствием поздравляем и вашего друга Виктора, конечно же. Дедушка, внука, это же ого-го, как здорово. И, конечно, поздравляем самого малыша и поздравляем родителей малыша и вообще всех тех, кто имеет к этому хоть какое-то, даже самое крохотное отношение, потому что рождение нового человека — это всегда здорово. Пусть малыш растет крепким, умным, красивым парнем. Дальше пишет нам Ольга. Здравствуйте, и вам доброго вечера. Поздравьте, пожалуйста, Леночку Акулич с днем рождения. Пожелайте ей всего самого наилучшего. С удовольствием, Елена. Мы вас поздравляем. Всех благ, любви, красоты и счастья от души. Вам пожелания от меня и от Ольги в том числе. Уверена, что и от многих других, кто сейчас находится рядом с вами. Дальше еще одно поздравление. Хотим поздравить нашего любимого мужа и папу Николая Пищукова с днем рождения, конечно. Пожелайте ему здоровья, молодости, оптимизма, веселья и удачи во всем. Мы его очень любим. Жена Люда, сын Иван и дочь Анюта. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям в адрес именинника. Пожелаем вам, конечно же, благополучия, конечно же, всего самого наилучшего, здоровья, самое главное, крепкого-прикрепкого. И пока я все это вам рассказывала, нам написала Инна со своим традиционным приветом любимому мужу Валерию. Всю свою любовь и ласковый привет она вам шлет. И пишет, что, говорит, представляешь, а котенок беленький уже приехал, и мы с Поляшкой его сейчас встречаем. В общем, все получилось, ура! И точно Лерушка будет счастлива. А еще пишет, что очень сильно вас любит всей душой. Но это здорово, я вас, Инночка, поздравляю. Котенок, он всегда на счастье. И пусть он у вас растет послушным, красивым, умным котом. Ну что, мне кажется, что получается здорово. Продолжайте в том же духе. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
0: Двух-двух кассетник.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Двух-двух кассетник.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, мы продолжаем. Добрый вечер, наше любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, нашего кума Шпак Выговоря. Днем рождения. Мы, его друзья, желаем ему всего самого лучшего. Здоровья, любви, удачи и благополучия. Мы его очень любим. И это прекрасно. Игорь, днем рождения вас. Всех благ вам. Здоровья, счастья, успехов, удачи. От всего сердца желаем. Дальше, любимое радио Могилев, передаем вам большой привет. Спасибо большое. Мы всегда с вами проводим время, и нам очень с вами нравится. Это наши постоянные слушатели, которые собрались с кумовьями Татьяной и Олегом Веренковыми в баню. А еще они хорошо сидят. Природа, деревни, красота. Всем хорошего настроения от наших любимых, не побоюсь этого слова, слушателей Булкиных Юлия и Владимира. Дальше. Добрый вечер, любимое радио. Привет из Осиповичей. Всем слушателям чудесной волны. Всем желаю хороших выходных. И прошу передать огромный и теплый привет моему дорогому мужу Эдгару Ломакину, который собирает урожай чеснока. Сколько есть, все наше. Солнышко мое, я всегда рядом, поддерживаю и очень тебя люблю. И это, между прочим, тоже от нашей постоянной слушательницы Ксении. Вам хорошего вечера пожелаю и, конечно, хорошего урожая чеснока. Куда без этого? Дальше. Добрый вечер. Передайте привет коллегам из Костюковичей. Коллегам Дмитрию Зяблику и Роману Шахневскому от Александра Сурского и Дмитрия Гавриленского, которые сейчас трудятся на смене. Пожелайте им бодрости духа, терпения.

0: работы положительные эмоции, можно сказать, что это не работа. Это сплошное удовольствие, правильно? Вот товарищи мне точно соврать не дадут. И еще один привет у нас есть и поздравления с днем пожарно-спасательной службы. Третью смену Костюковической РОЧС от Сергея Шугаева. Поздравляем. И, конечно, всех причастных тоже с удовольствием поздравляю с профессиональным праздником. И пожелаю, конечно же, здоровья, легкой службы и вообще, чтобы не вы и ваши близкие всегда были здоровы и счастливы. На этом, друзья, я напоминаю, что делиться хорошим настроением, поздравлениями, приветами и вообще в целом рассказывать о планах и своих на остаток лета, хвастаться урожаем, банькой, шашлыками и вообще всем, что к этому прилагается, обязательно в ближайшие полтора часа. Поэтому напоминаю, короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
1: Двух-двухкассетник.

Вот вы не поверите, конечно, но на часах уже 19:50. Как это происходит? Я каждый раз удивляюсь. Слушайте, столько лет работаю, и вот каждый раз как в первый, честное слово. Куда пролетает время? Не знаю, но оно однозначно пролетает в хорошей компании. Итак, еще несколько приветов в этом часе успею зачитать. Передаем привет семье Астушко. Мы едем на рыбалку. Пожелайте нам отличного улова и вкусной ухи. С огромным удовольствием. И вам пожелаю, и всем, кто сейчас тоже на рыбалке. Пожелаю, конечно же, и прекрасного отдыха, ведь те, кто рыбалкой увлекаются, не дадут соврать.

0: что это лучшее времяпрепровождение. Дальше привет летит в Осиповичи. Своей жене Елене передает привет Павел. Пишет, что очень сильно вас любит. А еще передает привет сестре Анне, мужу Вове. Очень хочет поблагодарить их за прекрасный прием и вкусный ужин. И привет их детям Мишу, Мирону и Элине. И я тоже передаю привет этой огромной компании и пожелаю прекрасного субботнего вечера. Самое лучшее радио Беларуси, привет! Ну, как написали, так и прочитала. У Сашки и Анжелики в гостях лучшие друзья Димка и Иришка. Пишут, что круто отдыхают и просят передать им общий привет. А вы знаете, чем общий привет лучше, чем какой-либо другой? Я вам скажу, тем, что он больше. Он же на всех, а значит, он огромный. Поэтому вам, компания, огромный привет передаю с огромным удовольствием. И всем остальным тоже рекомендую присоединяться к нашей компании. У нас впереди еще целый час на хорошую музыку и на общение. Короткий номер для СМС не изменю, 9940. И наш студийный вайбер тоже не изменю, 56 86 176, код 44. Пишите.
1: Двух-двух кассетник.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 24, плюс 28.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.

0: Лето за окном продолжается, впереди еще один выходной, ну а в эфире у нас музыка, которая греет душу и, конечно, ваши сообщения. Потому что это второй час двухкассетника, где я вас всех и приветствую, и не откладывая в долгий ящик, зачитываю первую порцию ваших посланий. Привет, уважаемый Радио Могилев, отдыхаем на даче в Разливе, передаем привет нашим соседям Саше и Вале Куречикам. Мы очень рады, что они наши лучшие друзья. А еще у них заболела собачка Терри, но мы очень надеемся и верим, что забота и любовь победит все болезни. Всем здоровья, счастья и любви от Алены и Виктора Пархомовичей. Ребят, вам тоже хорошего вечера. Собачке, конечно же, пожелаю здоровья. Пусть она поправляется и живет долго и радует своих хозяев. Ну, а Александру с Валентиной большой привет в том числе. Дальше привет Игорю, которого уже ждут. Заждались, можно сказать, на даче, потому что шашлык ведь сам себя не сделает. А без Игоря, ну, какой шашлык? Никакого, правильно. Поэтому, Игорь, пожалуйста, поторопитесь. Где-то без вас люди пропадают и, можно сказать, голодают практически. В общем, не задерживайтесь. Добрый вечер из Костюковичей. Передайте привет Александру Сурожскому от коллеги Дмитрия. Александр находится в Хотимске в командировке. Желает вам Дмитрий ни гвоздя, ни жезлы, а всем остальным удачи. Спасибо огромное. Ну и я по традиции напомню, что если вы тоже хотите чем-то приятным поделиться, обязательно напишите. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
1: Двухкассетник.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
2: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Продолжается наш вечер, и очень здорово, что вы продолжаете делиться вашим хорошим настроением и теми событиями, которые у вас происходят. Вот, например, банька, природа, сидим, конечно, хорошо, и вот подоспели родственники Булкины Андрей и Людмила. Наверное, услышали дымок, что здесь через мосток, и все, здесь все свои, сидим, веселимся, слушаем радио. И ваши поздравления, наши постоянные слушатели Булкины Юлии и Владимир, и Веренковой Татьяны и Олег, вам большущий привет. Дальше привет из Краснополья, празднуем день рождения кума Игорька. Всем хорошего настроения желает Ольга. А Игорька еще раз с днем рождения поздравляем. Здравствуйте. Передаем привет нашей дружной компании в Заболотье. Семье Димко, семье Васильевых, семье Новичок и дорогой гости из Старых Дорог Натальи Киселевич. В хорошей компании время пробегает быстро. Слушаем радио Могилев, едим шашлык, наслаждаемся красотой природы. Хорошего всем вечера. Ой, как же вы вкусно все это описали. Я вот как будто бы рядом там с вами сижу и вот этим всем тоже наслаждаюсь. Ну, по сути, практически ведь так и есть, ведь где бы ни находились ваши радиоприемники, из которых я сейчас доношусь, можно сказать, что я присутствую в каждом из этих мест, а это прекрасно. Немножко волшебства, как будто бы это приносит в прекрасный июльский субботний вечер. В общем, мне нравится. Надеюсь, что вы тоже получаете удовольствие от прекрасного вечера и от того, что происходит вокруг вас. Делитесь непременно. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
0: Двух-двух кассетник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью утро местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. И днем плюс 24, плюс 28. В понедельник местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 30. Во вторник местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Двух-двухкассетник.

0: я тоже который раз говорю вам hello, друзья. Хотя на часах 20:36 и совсем скоро мне придется сказать goodbye. Но пока еще время есть, зачитываю очередную порцию ваших приветов. Вы очень крутые, пишет нам Виктория, за что вам большое спасибо. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой свекрови, огромного ей здоровья и такого же огромного позитивного настроения. Мы ее очень любим, Виктория. Это прекрасно. И вам тоже большой привет и вашей свекрови, пожелание здоровья и прекрасного вечера. И всем тем, кто сейчас меня слышит, я тоже адресую эти слова. А еще есть поздравления. Светлану Борисову из Кричева поздравляют с прекрасным праздником, с днем рождения. Желаем от всей души оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют без причины, окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждайся каждым прожитым мгновением. Пусть сбудутся все самые сокровенные желания. Желаем крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия, настоящего женского счастья, а также сил бороться за себя. С днем рождения! От компании родных человечков, которые сейчас рядом с вами находятся. Светлана, вот такое замечательное пожелание и поздравление. Вот честно, даже добавить, казалось бы, нечего, но я добавлю. Поздравлю вас с праздником и пожелаю вам исполнения всех ваших желаний и мечтаний. Вот чтобы они исполнялись, все, что задумали, когда задували свечи на торте, когда вас поздравляют, вот с каждым словом поздравления пусть обязательно исполняется все, что вы задумали, и пусть это обязательно приносит вам счастье и удовольствие. Ну что, друзья, 20:37, не так много времени впереди осталось, а если есть слова, которые должны быть сказаны этим вечером, пусть они будут сказаны. Пишите, короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
1: Двух-двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Ну что ж, мы практически добрались с вами до финала на часах 20:50, и последнюю порцию приветов на сегодня я озвучу прямо сейчас. Итак, всем добрый вечер, спасибо моим родным, которые обо мне помнят. Сегодня особенно для меня день, пишет Светлана Борисова. Мои дорогие, спасибо за то, что вы меня поддерживаете во всех моментах моей жизни. Спасибо за поздравления, за то, что рядом. Я вас безумно уважаю и люблю. Спасибо за то, что вы есть в моей жизни. А еще пожелание всем хорошего вечера. А Радио Могилев, спасибо за настроение и позитив. И вам, Светлана, огромное спасибо за то, что вы с нами в одной компании провели этот прекрасный субботний вечер. Дальше, здравствуйте, передайте привет нашим детям Насте и Диме. Мы возвращаемся домой из Минска. Уставшие, но счастливые. Они с нами едут, слушают радио, а у Насти, между прочим, скоро день рождения. Ей 28 июля исполняется целых 12 лет. Подарки, говорят, купили, но поздравлять заранее мы, Настюш, не будем. Я уверена, что 28 числа родители обязательно поздравления по радио передадут. Дальше. Всем доброго вечера. Спасибо. Так, моим родным, это от Светланы Борисовой. И еще у нас есть привет, который передают Гомель и Минск с поздравлениями для любимого папы Александра Ивановича Солдатенкова. Любимый наш папочка, своим профессиональным

праздником, Днем пожарного. Ты отдал службе лучшие годы, сотни дежурств, тысячи часов тревоги за товарищей. Но благодаря этому у тысяч людей есть второй шанс. А у нас всегда было надежное плечо. Для всего города ты гроза огня, а для нас самый лучший, сильный и добрый папа на свете. Спасибо за то, что своим примером показал нам, что такое настоящее дело и мужское слово. Пусть огонь горит теперь только в печке. На даче здоровье никогда не подводит, а дома всегда ждут уют, тепло и наша любовь. Обнимаем крепко-крепко. Вот такое замечательное поздравление от ваших детей, Александр Иванович. И на этой прекрасной ноте, друзья, я завершаю сегодняшний двухкассетник. Хочу поблагодарить вас за вашу теплую компанию, за этот прекрасный субботний вечер. Оставляю вас не с тишиной на радио Могилев Музыка 24/7. Ну а после 22 часов и до полуночи вас ждет наш традиционный мегамикс. Спасибо, что были рядом. До встречи в эфире обязательно.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +24, +28.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Теперь важнее не худкость, а дисциплина. Робите то, что повинны, и позбегайте фраз «я забылся».
3: Телец.
2: Не берите на себе то, что уваходит в обовязки когось иншего, навод, коли вы здольная зарабить все значно лепш.
3: Близняты.
2: Зорки организуют вам квест на тему «Знайди помылку там, где вы уполнены, что все идеально».
3: Рак.
2: Выдатный час для новых починаний и активных деяний. Будьте рашучие и смелые.
3: Лео.
2: Не мкнитесь блеснуть, это не оценят. Зараз достатково просто все зарабить нормально и своечасово.
3: Дева.
2: Засяродьтеся на доме и финансах. Зверните увагу на детали. Это допоможе позбегнуть помылок и умацовать утульность.
3: Шали.
2: Хтось-то может вырешить вернуться до темы, якую домовились больше не подымать.
3: Скорпион.
2: Теперь выдатно налаживаются новые сувязи и проходят важные разговоры. Будьте открытые до диалогу.
3: Стрелец.
2: Вам будет тяжко гулять у серьезность, але попробуйте хоть бы вонково.
3: Козерог.
2: Вам может захотеться навести порядок у ваусим и одразу. Лепш скоротите масштаб миссии, тады застанутся и силы, и настрой.
3: Водолей.
2: Не спрачайтесь с правилами. Яны в этот день мацней вашей логики. Трымайтесь ближе до проверных решений.
3: Рыбы.
2: Надайте час клопотам про себе и близких. Унутренный баланс – ключ до гармонии зараз. Не забывайте про отпочинок. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.

0: готовы дома.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Наши хиты.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не связано с риском получения убытков.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

0: 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.
1: Радио Могилев.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.